0: Yeah.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.